0: Где я? Откуда этот рай среди пустыни? Кто здесь живет?
1: Дочь короля Рене, слепая Иоланта, невеста герцога.